я бы не умею тебе дать подлека ресурсы. Я бы айнгакаут, я бы айнгакаут. Я бы этпас лека айс айнгакаут. Es gibt Reis! Es gibt Reis! Es gibt Reis! Baby, baby, baby, baby, es gibt Reis! Dazu kannst du wählen eine Beilage, entweder kleine Märchen oder Erdnussnaht. Nur komm zu mir!